0: A 90-es évek zenéjét az SMR-ben, a 107,1-en.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.